Cавалера, та девочка, которой я пренебрегал смиренной доле, уже не та она была, так равнодушна, так смела, но что со мной?